0: Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Тридцатого сентября президент Петер Пеллегрини после голосования в парламенте освободил от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. Временно эту должность будет занимать премьер-министр Роберт Фицо. 1 октября Роберт Фицо посетил Министерство охраны окружающей среды. Томаш Тараба в качестве депутата возвращается в парламент. Бывший министр заявил, что никогда не будет блокировать работу парламента. Он считает это самым примитивным способом, который умеют использовать депутаты. Томаш Тараба подчеркнул, что не уходит из политики, а с нетерпением ждет работы в парламенте. «Мои отношения с премьер-министром очень хорошие, я могу сказать, что точно не буду выступать против него в парламенте», — сказал Тараба. Представители парламентской оппозиции в сложившейся ситуации призывают к проведению досрочных выборов. 30 сентября прошло заседание Президиума коалиционной партии СМЕР-СД. Заседание было связано с ситуацией вокруг голосования в парламенте, в результате которого было выражено недоверие министру окружающей среды Томашу Тарабе. Премьер-министр, председатель правящей коалиционной партии СМЕР-СД Роберт Фицо заявил, что действия партнера по коалиции партии СНС вынуждают созвать партийный президиум для принятия решения о дальнейших шагах. В частности, это может быть связано с возможностью проведения досрочных парламентских выборов. После заседания Роберт Фицо сообщил, что он готов вместе с коалиционной правящей партией СНС урегулировать кадровый вопрос относительно главы Министерства окружающей среды. СМЕР-СД призвал партнеров по правящей коалиции к ответственным действиям, в частности, это связано с принятием в парламенте госбюджета на 2027 год. В настоящее время Словакия нуждается в стабильном правительстве, которое способно принимать решения, даже если оно обладает незначительным парламентским большинством, отметил Роберт Фицо. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар посетит Черногорию 1-2 октября вместе с министром по европейским и международным делам Австрии Беатой Майнль-Райзингер и вице-премьером и главой МИД Чехии Петром Мацинкой. Поездка проходит в рамках славковского формата и призвана подтвердить поддержку Черногории в ее стремлении вступить в Европейский Союз. Бланар подчеркнул, что Словакия давно и активно поддерживает интеграцию стран Западных Балкан, а Черногория продвинулась в этом процессе дальше всех, что имеет значение для стабильности и процветания всего региона. Государственная компания «Явис» выкупит 49% долю чешской ЧЕС в ядерной энергетической компании Словакии, сокращенно ЕС, за 189,4 миллиона евро. Соответствующее решение правительство приняло в среду по предложению премьера Роберта Фица. Средства будут выделены из государственных финансовых активов и поступят в «Явис» в виде вклада акционеров в капитальный фонд. Министр экономики Дениса Сакова должна до 1 октября обеспечить изменение устава компании, а до 2 октября обратиться к Министерству финансов Владиславу Каменицкому за выделением средств, которые будут переведены безотлагательно. С 1 октября 2026 года в Словакии начал действовать правительственный пакет мер, призванный смягчить последствия высоких цен на бензин и дизельное топливо. Первое из них – это ограничение розничной маржи автозаправочных станций на уровне 10 центов за литр, введенное постановлением Министерства финансов. Целью данной меры является стабилизация конечных цен топлива на заправках и недопущение чрезмерных наценок в условиях, когда стоимость дистоплива приближается к отметке в 2 евро за литр. Второй блок мер касается общественного транспорта и должен стимулировать граждан к более активному его использованию. Проезд во втором классе поездов железнодорожной компании «Словакия» подешевел на 50%. Скидка распространяется на разовые, недельные и месячные проездные билеты. При этом бесплатный проезд для студентов и пенсионеров сохраняется без изменений. Для пригородных автобусов планируется снижение цен на 30%, для городского общественного транспорта на 50%. Однако их реальный запуск зависит от окончательной договоренности с органами местного самоуправления, которым государство гарантирует компенсации. Скидки введены на 30 дней и будут пересматриваться ежемесячно. Правительство Словакии одобрило предоставление инвестиционной помощи в размере 8,9 миллиона евро южнокорейской компании Via Slovakia, входящей в группу Hyundai Via Corporation. Поддержка будет предоставлена в форме налоговых льгот и позволит компании перенести производство автокомпонентов из Дольного Гричева в город Мартин на площадку бывшего предприятия «Экко Словакия». Одновременно инвестор расширит производственную программу и создаст собственный технологический центр. Женский футбольный клуб «Спартак» из города Мэйо добился исторического результата, выйдя в 1/8 финала Европейского кубка УЕФА. В ответном матче второго квалификационного раунда словацкая команда сыграла в ничью с греческим «Паоком» со счетом 1-1. Благодаря победе 3-2 в первом матче в Салониках, футболистки из Мэйо выиграли противостояние по сумме двух встреч и обеспечили себе место среди 16 сильнейших команд турнира.
0: Тема дня.
1: В ближайшие выходные со 2 по 4 октября в Братиславу придет праздник света, который стал очень популярным среди братиславчан и гостей столицы. Это мероприятие, как и во всем мире, называется «Белая ночь». Все главные здания словацкой столицы будут украшены огнями. Главной частью программы «Белой ночи» станут световые инсталляции, которые осветят главную площадь и телепередатчик на горе Камзик. Лучи, исходящие от телебашни, будут посвящены столетию радиовещания в Словакии и 70-летию запуска телевизионного сигнала на территории современной Словакии. Благодаря партнерству фестиваля с компанией Tower.com, лучи с башни над Братиславой метафорически продолжат сигнал, который десятилетиями передавался через радиобашню на Камзике. «Белая ночь» позволяет нам объединить технологии, искусство и свет и символически послать еще один сигнал с Камзика. На этот раз световой сигнал, сказал Марсел Шатаник, генеральный директор Tower.com, говоря о нетрадиционном подходе к важным юбилеям. «Белая ночь» – крупнейший в Словакии фестиваль современного искусства, на котором представлены световые инсталляции, видеомэппинг, дроны и работы художников из страны и из-за рубежа. После мероприятия в Братиславе «Белая ночь» также пройдет в Кошице недели позже. Фестиваль света превратит дворы и площади, заброшенные здания, необычные интерьеры, парки и набережную в мультимедийную галерею. Помимо отечественного искусства, фестиваль представит работы авторов из Франции, Бельгии, Испании, Украины, Польши, Чехии и Венгрии. В течение фестивальных ночей японский художник Ясухиро Хида представит на главной площади свою захватывающую мультимедийную инсталляцию, в которой используются сотни флуоресцентных волокон. Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу для всех поколений. В течение трех ночей гостей ждут цифровые проекции, световой дизайн, популярные маппинги и сайт-специфик инсталляции, концерты и перформансы, а также нестандартный фонтан или объекты, выставки иллюстраций и творческие мастер-классы для детей. В «Белой ночи» также примут участие студенты и преподаватели Академии исполнительских искусств, а посетители смогут посетить несколько обычно недоступных зданий. В этом году «Белая ночь» – это погружение в творчество мастеров словацкой и мировой художественной сцены, поднимающее множество актуальных для общества тем: экология, война, межличностный диалог, свобода творчества, тема общественного пространства, которая предложит живые танцевальные выступления, интерактивные звуковые инсталляции, литературу, текстильный дизайн и музыку.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта. Чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрежно, же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрежно, тем же это новая тема, так каждая школа самуси неким способом с ним виспорядать, а муси.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затял мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або каколек поведет.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батю Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си же добре, кое тому же вела школу.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самим выучающим сориентироваться в теме, как эту AI использовать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – незисковая организация, венуется развитию учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях. Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
2: Этот продукт дальше развиваем, видим и на тех потребах тех наших учителей, учительства.
3: Мы продолжаем разработку этого продукта. Учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем

0: в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго. Услышимся!

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Тридцатого сентября президент Петер Пеллегрини после голосования в парламенте освободил от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. Временно эту должность будет занимать премьер-министр Роберт Фицо. 1 октября Роберт Фицо посетил Министерство охраны окружающей среды. Томаш Тараба в качестве депутата возвращается в парламент. Бывший министр заявил, что никогда не будет блокировать работу парламента. Он считает это самым примитивным способом, который умеют использовать депутаты. Томаш Тараба подчеркнул, что не уходит из политики, а с нетерпением ждет работы в парламенте. «Мои отношения с премьер-министром очень хорошие, я могу сказать, что точно не буду выступать против него в парламенте», — сказал Тараба. Представители парламентской оппозиции в сложившейся ситуации призывают к проведению досрочных выборов. 30 сентября прошло заседание Президиума коалиционной партии СМЕР-СД. Заседание было связано с ситуацией вокруг голосования в парламенте, в результате которого было выражено недоверие министру окружающей среды Томашу Тарабе. Премьер-министр, председатель правящей коалиционной партии СМЕР-СД Роберт Фицо заявил, что действия партнера по коалиции партии СНС вынуждают созвать партийный президиум для принятия решения о дальнейших шагах. В частности, это может быть связано с возможностью проведения досрочных парламентских выборов. После заседания Роберт Фицо сообщил, что он готов вместе с коалиционной правящей партией СНС урегулировать кадровый вопрос относительно главы Министерства окружающей среды. СМЕР-СД призвал партнеров по правящей коалиции к ответственным действиям, в частности, это связано с принятием в парламенте госбюджета на 2027 год. В настоящее время Словакия нуждается в стабильном правительстве, которое способно принимать решения, даже если оно обладает незначительным парламентским большинством, отметил Роберт Фицо. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар посетит Черногорию 1-2 октября вместе с министром по европейским и международным делам Австрии Беатой Майнль-Райзингер и вице-премьером и главой МИД Чехии Петром Мацинкой. Поездка проходит в рамках славковского формата и призвана подтвердить поддержку Черногории в ее стремлении вступить в Европейский Союз. Бланар подчеркнул, что Словакия давно и активно поддерживает интеграцию стран Западных Балкан, а Черногория продвинулась в этом процессе дальше всех, что имеет значение для стабильности и процветания всего региона. Государственная компания «Явис» выкупит 49% долю чешской ЧЕС в ядерной энергетической компании Словакии, сокращенно ЕС, за 189,4 миллиона евро. Соответствующее решение правительство приняло в среду по предложению премьера Роберта Фица. Средства будут выделены из государственных финансовых активов и поступят в «Явис» в виде вклада акционера в капитальный фонд. Министр экономики Денис Исакова должна до 1 октября обеспечить изменение устава компании, а до 2 октября обратиться к Министерству финансов Владиславу Каменицкому за выделением средств, которые будут переведены безотлагательно. С 1 октября 2026 года в Словакии начал действовать правительственный пакет мер, призванный смягчить последствия высоких цен на бензин и дизельное топливо. Первое из них – это ограничение розничной маржи автозаправочных станций на уровне 10 центов за литр, введенное постановлением Министерства финансов. Целью данной меры является стабилизация конечных цен топлива на заправках и недопущение чрезмерных наценок в условиях, когда стоимость дистоплива приближается к отметке в 2 евро за литр. Второй блок мер касается общественного транспорта и должен стимулировать граждан к более активному его использованию. Проезд во втором классе поездов железнодорожной компании «Словакия» подешевел на 50%. Скидка распространяется на разовые, недельные и месячные проездные билеты. При этом бесплатный проезд для студентов и пенсионеров сохраняется без изменений. Для пригородных автобусов планируется снижение цен на 30%, для городского общественного транспорта на 50%. Однако их реальный запуск зависит от окончательной договоренности с органами местного самоуправления, которым государство гарантирует компенсации. Скидки введены на 30 дней и будут пересматриваться ежемесячно. Правительство Словакии одобрило предоставление инвестиционной помощи в размере 8,9 миллиона евро южнокорейской компании Via Slovakia, входящей в группу Hyundai Via Corporation. Поддержка будет предоставлена в форме налоговых льгот и позволит компании перенести производство автокомпонентов из Дольного Гричева в город Мартин на площадку бывшего предприятия «Экко Словакия». Одновременно инвестор расширит производственную программу и создаст собственный технологический центр. Женский футбольный клуб «Спартак» из города Мэйя добился исторического результата, выйдя в 1/8 финала Европейского кубка УЕФА. В ответном матче второго квалификационного раунда словацкая команда сыграла в ничью с греческим «Паоком» со счетом 1-1. Благодаря победе 3-2 в первом матче в Салониках, футболистки из Мэйявы выиграли противостояние по сумме двух встреч и обеспечили себе место среди 16 сильнейших команд турнира.
0: Тема дня.
1: В ближайшие выходные со 2 по 4 октября в Братиславу придет праздник света, который стал очень популярным среди братиславчан и гостей столицы. Это мероприятие, как и во всем мире, называется «Белая ночь». Все главные здания словацкой столицы будут украшены огнями. Главной частью программы «Белой ночи» станут световые инсталляции, которые осветят главную площадь и телепередатчик на горе Камзик. Лучи, исходящие от телебашни, будут посвящены столетию радиовещания в Словакии и 70-летию запуска телевизионного сигнала на территории современной Словакии. Благодаря партнерству фестиваля с компанией Tower.com, лучи с башни над Братиславой метафорически продолжат сигнал, который десятилетиями передавался через радиобашню на Камзике. «Белая ночь» позволяет нам объединить технологии, искусство и свет и символически послать еще один сигнал с Камзика, на этот раз световой сигнал, сказал Марсел Шатаник, генеральный директор Tower.com, говоря о нетрадиционном подходе к важным юбилеям. «Белая ночь» – крупнейший в Словакии фестиваль современного искусства, на котором представлены световые инсталляции, видеомэппинг, дроны и работы художников из страны и из-за рубежа. После мероприятия в Братиславе «Белая ночь» также пройдет в Кошице неделей позже. Фестиваль света превратит дворы и площади, заброшенные здания, необычные интерьеры, парки и набережную в мультимедийную галерею. Помимо отечественного искусства, фестиваль представит работы авторов из Франции, Бельгии, Испании, Украины, Польши, Чехии и Венгрии. В течение фестивальных ночей японский художник Ясухиро Хида представит на главной площади свою захватывающую мультимедийную инсталляцию, в которой используются сотни флуоресцентных волокон. Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу для всех поколений. В течение трех ночей гостей ждут цифровые проекции, световой дизайн, популярные маппинги и сайт-специфик инсталляции, концерты и перформансы, а также нестандартный фонтан или объекты, выставки иллюстраций и творческие мастер-классы для детей. В «Белой ночи» также примут участие студенты и преподаватели Академии исполнительских искусств, а посетители смогут посетить несколько обычно недоступных зданий. В этом году «Белая ночь» – это погружение в творчество мастеров словацкой и мировой художественной сцены, поднимающее множество актуальных для общества тем – экология, война, межличностный диалог, свобода творчества, тема общественного пространства, которая предложит живые танцевальные выступления, интерактивные звуковые инсталляции, литературу, текстильный дизайн и музыку.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батьо Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта, чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрежно, же поможет взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план подстатно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрежно, тем же это новая тема, так каждая школа сможет неким способом с ним виспорядать.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые ей больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батьо Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, же затял сме доказали держать крок с добоу.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция жала, либо на счастье, либо как-то поведать.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батьо Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель — навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель — изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си же добре, кое тому же вела школ.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самотным выучающим себя заинтересовать в теме, как эту AI использовать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – это незисковая организация, занимается развитием учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
3: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях. Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике, я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна из того, что вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь. И они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
2: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
3: Мы продолжаем разработку этого продукта. Учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, а не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
2: Мы впособимы по целому Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
3: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаем вам

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Тридцатого сентября президент Петер Пеллегрини после голосования в парламенте освободил от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. Временно эту должность будет занимать премьер-министр Роберт Фицо. 1 октября Роберт Фицо посетил Министерство охраны окружающей среды. Томаш Тараба в качестве депутата возвращается в парламент. Бывший министр заявил, что никогда не будет блокировать работу парламента. Он считает это самым примитивным способом, который умеют использовать депутаты. Томаш Тараба подчеркнул, что не уходит из политики, а с нетерпением ждет работы в парламенте. «Мои отношения с премьер-министром очень хорошие, я могу сказать, что точно не буду выступать против него в парламенте», — сказал Тараба. Представители парламентской оппозиции в сложившейся ситуации призывают к проведению досрочных выборов. 30 сентября прошло заседание Президиума коалиционной партии СМЕР-СД. Заседание было связано с ситуацией вокруг голосования в парламенте, в результате которого было выражено недоверие министру окружающей среды Томашу Тарабе. Премьер-министр, председатель правящей коалиционной партии СМЕР-СД Роберт Фицо заявил, что действия партнера по коалиции партии СНС вынуждают созвать партийный президиум для принятия решения о дальнейших шагах. В частности, это может быть связано с возможностью проведения досрочных парламентских выборов. После заседания Роберт Фицо сообщил, что он готов вместе с коалиционной правящей партией СНС урегулировать кадровый вопрос относительно главы Министерства окружающей среды. СМЕР-СД призвал партнеров по правящей коалиции к ответственным действиям, в частности, это связано с принятием в парламенте госбюджета на 2027 год. В настоящее время Словакия нуждается в стабильном правительстве, которое способно принимать решения, даже если оно обладает незначительным парламентским большинством, отметил Роберт Фицо. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар посетит Черногорию 1-2 октября вместе с министром по европейским и международным делам Австрии Беатой Майн-Райзингер и вице-премьером и главой МИД Чехии Петром Мацинкой. Поездка проходит в рамках славковского формата и призвана подтвердить поддержку Черногории в ее стремлении вступить в Европейский Союз. Бланар подчеркнул, что Словакия давно и активно поддерживает интеграцию стран Западных Балкан, а Черногория продвинулась в этом процессе дальше всех, что имеет значение для стабильности и процветания всего региона. Государственная компания «Явис» выкупит 49% долю чешской ЧЕС в ядерной энергетической компании Словакии, сокращенно ЕС, за 189,4 миллиона евро. Соответствующее решение правительство приняло в среду по предложению премьера Роберта Фица. Средства будут выделены из государственных финансовых активов и поступят в «Явис» в виде вклада акционеров в капитальный фонд. Министр экономики Дениса Сакова должна до 1 октября обеспечить изменение устава компании, а до 2 октября обратиться к Министерству финансов Владиславу Каменицкому за выделением средств, которые будут переведены безотлагательно. С 1 октября 2026 года в Словакии начал действовать правительственный пакет мер, призванный смягчить последствия высоких цен на бензин и дизельное топливо. Первое из них – это ограничение розничной маржи автозаправочных станций на уровне 10 центов за литр, введенное постановлением Министерства финансов. Целью данной меры является стабилизация конечных цен топлива на заправках и недопущение чрезмерных наценок в условиях, когда стоимость дистоплива приближается к отметке в 2 евро за литр. Второй блок мер касается общественного транспорта и должен стимулировать граждан к более активному его использованию. Проезд во втором классе поездов железнодорожной компании «Словакия» подешевел на 50%. Скидка распространяется на разовые, недельные и месячные проездные билеты. При этом бесплатный проезд для студентов и пенсионеров сохраняется без изменений. Для пригородных автобусов планируется снижение цен на 30%, для городского общественного транспорта на 50%. Однако их реальный запуск зависит от окончательной договоренности с органами местного самоуправления, которым государство гарантирует компенсации. Скидки введены на 30 дней и будут пересматриваться ежемесячно. Правительство Словакии одобрило предоставление инвестиционной помощи в размере 8,9 миллиона евро южнокорейской компании Via Slovakia, входящей в группу Hyundai Via Corporation. Поддержка будет предоставлена в форме налоговых льгот и позволит компании перенести производство автокомпонентов из Дольного Гричева в город Мартин на площадку бывшего предприятия «Экко Словакия». Одновременно инвестор расширит производственную программу и создаст собственный технологический центр. Женский футбольный клуб «Спартак» из города Мэйо добился исторического результата, выйдя в 1/8 финала Европейского кубка УЕФА. В ответном матче второго квалификационного раунда словацкая команда сыграла в ничью с греческим «Паоком» со счетом 1-1. Благодаря победе 3-2 в первом матче в Салониках, футболистки из Мэйо выиграли противостояние по сумме двух встреч и обеспечили себе место среди 16 сильнейших команд турнира.
0: Тема дня.
1: В ближайшие выходные со 2 по 4 октября в Братиславу придет праздник света, который стал очень популярным среди братиславчан и гостей столицы. Это мероприятие, как и во всем мире, называется «Белая ночь». Все главные здания словацкой столицы будут украшены огнями. Главной частью программы «Белой ночи» станут световые инсталляции, которые осветят главную площадь и телепередатчик на горе Камзик. Лучи, исходящие от телебашни, будут посвящены столетию радиовещания в Словакии и 70-летию запуска телевизионного сигнала на территории современной Словакии. Благодаря партнерству фестиваля с компанией Tower.com, лучи с башни над Братиславой метафорически продолжат сигнал, который десятилетиями передавался через радиобашню на Камзике. «Белая ночь» позволяет нам объединить технологии, искусство и свет и символически послать еще один сигнал с Камзика, на этот раз световой сигнал, сказал Марсел Шатаник, генеральный директор Tower.com, говоря о нетрадиционном подходе к важным юбилеям. «Белая ночь» – крупнейший в Словакии фестиваль современного искусства, на котором представлены световые инсталляции, видеомэппинг, дроны и работы художников из страны и из-за рубежа. После мероприятия в Братиславе «Белая ночь» также пройдет в Кошице неделей позже. Фестиваль света превратит дворы и площади, заброшенные здания, необычные интерьеры, парки и набережную в мультимедийную галерею. Помимо отечественного искусства, фестиваль представит работы авторов из Франции, Бельгии, Испании, Украины, Польши, Чехии и Венгрии. В течение фестивальных ночей японский художник Ясухиро Хида представит на главной площади свою захватывающую мультимедийную инсталляцию, в которой используются сотни флуоресцентных волокон. Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу для всех поколений. В течение трех ночей гостей ждут цифровые проекции, световой дизайн, популярные маппинги и сайт-специфик инсталляции, концерты и перформансы, а также нестандартный фонтан или объекты, выставки иллюстраций и творческие мастер-классы для детей. В «Белой ночи» также примут участие студенты и преподаватели Академии исполнительских искусств, а посетители смогут посетить несколько обычно недоступных зданий. В этом году «Белая ночь» – это погружение в творчество мастеров словацкой и мировой художественной сцены, поднимающее множество актуальных для общества тем – экология, война, межличностный диалог, свобода творчества, тема общественного пространства, которая предложит живые танцевальные выступления, интерактивные звуковые инсталляции, литературу, текстильный дизайн и музыку.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батя-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасения того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта, чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, самозрейме, же поможе взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснее.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрейме, тем же это новая тема, так каждая школа сама с неким способом с ним виспорядать.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затяг мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция жала, либо на счастье, либо как-то поведать.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батю Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе. Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель – навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель – изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
4: Это помогло и самим выучающим сориентироваться в теме, как эту AI использовать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – незисковая организация, венуется развою учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях.
3: Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике, я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна из того, что вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь, и они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
4: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
2: Мы продолжаем разработку этого продукта. Учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
4: Мы впособим по целому Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
2: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго. Услышимся!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Тридцатого сентября президент Петер Пеллегрини после голосования в парламенте освободил от должности министра окружающей среды Томаша Тарабу. Временно эту должность будет занимать премьер-министр Роберт Фицо. 1 октября Роберт Фицо посетил Министерство охраны окружающей среды. Томаш Тараба в качестве депутата возвращается в парламент. Бывший министр заявил, что никогда не будет блокировать работу парламента. Он считает это самым примитивным способом, который умеют использовать депутаты. Томаш Тараба подчеркнул, что не уходит из политики, а с нетерпением ждет работы в парламенте. «Мои отношения с премьер-министром очень хорошие. Я могу сказать, что точно не буду выступать против него в парламенте», — сказал Тараба. Представители парламентской оппозиции в сложившейся ситуации призывают к проведению досрочных выборов. 30 сентября прошло заседание президиума коалиционной партии СМЕР-СД. Заседание было связано с ситуацией вокруг голосования в парламенте, в результате которого было выражено недоверие министру окружающей среды Томашу Тарабе. Премьер-министр, председатель правящей коалиционной партии СМЕР-СД Роберт Фицо заявил, что действия партнера по коалиции партии СНС вынуждают созвать партийный президиум для принятия решения о дальнейших шагах. В частности, это может быть связано с возможностью проведения досрочных парламентских выборов. После заседания Роберт Фицо сообщил, что он готов вместе с коалиционной правящей партией СНС урегулировать кадровый вопрос относительно главы Министерства окружающей среды. СМЕР-СД призвал партнеров по правящей коалиции к ответственным действиям, в частности, это связано с принятием в парламенте госбюджета на 2027 год. В настоящее время Словакия нуждается в стабильном правительстве, которое способно принимать решения, даже если оно обладает незначительным парламентским большинством, отметил Роберт Фицо. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар посетит Черногорию 1-2 октября вместе с министром по европейским и международным делам Австрии Беатой Майн-Райзингер и вице-премьером и главой МИД Чехии Петром Мацинкой. Поездка проходит в рамках славковского формата и призвана подтвердить поддержку Черногории в ее стремлении вступить в Европейский Союз. Бланар подчеркнул, что Словакия давно и активно поддерживает интеграцию стран Западных Балкан, а Черногория продвинулась в этом процессе дальше всех, что имеет значение для стабильности и процветания всего региона. Государственная компания «Явис» выкупит 49% долю чешской ЧЕС в ядерной энергетической компании Словакии, сокращенно ЕС, за 189,4 миллиона евро. Соответствующее решение правительство приняло в среду по предложению премьера Роберта Фица. Средства будут выделены из государственных финансовых активов и поступят в «Явис» в виде вклада акционера в капитальный фонд. Министр экономики Денис Исакова должна до 1 октября обеспечить изменение устава компании, а до 2 октября обратиться к Министерству финансов Владиславу Каменицкому за выделением средств, которые будут переведены безотлагательно. С 1 октября 2026 года в Словакии начал действовать правительственный пакет мер, призванный смягчить последствия высоких цен на бензин и дизельное топливо. Первое из них – это ограничение розничной маржи автозаправочных станций на уровне 10 центов за литр, введенное постановлением Министерства финансов. Целью данной меры является стабилизация конечных цен топлива на заправках и недопущение чрезмерных наценок в условиях, когда стоимость дистоплива приближается к отметке в 2 евро за литр. Второй блок мер касается общественного транспорта и должен стимулировать граждан к более активному его использованию. Проезд во втором классе поездов железнодорожной компании «Словакия» подешевел на 50%. Скидка распространяется на разовые, недельные и месячные проездные билеты. При этом бесплатный проезд для студентов и пенсионеров сохраняется без изменений. Для пригородных автобусов планируется снижение цен на 30%, для городского общественного транспорта на 50%. Однако их реальный запуск зависит от окончательной договоренности с органами местного самоуправления, которым государство гарантирует компенсации. Скидки введены на 30 дней и будут пересматриваться ежемесячно. Правительство Словакии одобрило предоставление инвестиционной помощи в размере 8,9 миллиона евро южнокорейской компании VIA Slovakia, входящей в группу Hyundai VIA Corporation. Поддержка будет предоставлена в форме налоговых льгот и позволит компании перенести производство автокомпонентов из Дольного Гричева в город Мартин на площадку бывшего предприятия «Экко Словакия». Одновременно инвестор расширит производственную программу и создаст собственный технологический центр. Женский футбольный клуб «Спартак» из города Мэйо добился исторического результата, выйдя в 1/8 финала Европейского кубка УЕФА. В ответном матче второго квалификационного раунда словацкая команда сыграла в ничью с греческим «Паоком» со счетом 1-1. Благодаря победе 3-2 в первом матче в Салониках, футболистки из Мэйо выиграли противостояние по сумме двух встреч и обеспечили себе место среди 16 сильнейших команд турнира.
0: Тема дня.
1: В ближайшие выходные со 2 по 4 октября в Братиславу придет праздник света, который стал очень популярным среди братиславчан и гостей столицы. Это мероприятие, как и во всем мире, называется «Белая ночь». Все главные здания словацкой столицы будут украшены огнями. Главной частью программы «Белой ночи» станут световые инсталляции, которые осветят главную площадь и телепередатчик на горе Камзик. Лучи, исходящие от телебашни, будут посвящены столетию радиовещания в Словакии и 70-летию запуска телевизионного сигнала на территории современной Словакии. Благодаря партнерству фестиваля с компанией Tower.com, лучи с башни над Братиславой метафорически продолжат сигнал, который десятилетиями передавался через радиобашню на Камзике. «Белая ночь» позволяет нам объединить технологии, искусство и свет и символически послать еще один сигнал с Камзика, на этот раз световой сигнал, сказал Марсел Шатаник, генеральный директор Tower.com, говоря о нетрадиционном подходе к важным юбилеям. «Белая ночь» – крупнейший в Словакии фестиваль современного искусства, на котором представлены световые инсталляции, видеомэппинг, дроны и работы художников из страны и из-за рубежа. После мероприятия в Братиславе «Белая ночь» также пройдет в Кошице неделей позже. Фестиваль света превратит дворы и площади, заброшенные здания, необычные интерьеры, парки и набережную в мультимедийную галерею. Помимо отечественного искусства, фестиваль представит работы авторов из Франции, Бельгии, Испании, Украины, Польши, Чехии и Венгрии. В течение фестивальных ночей японский художник Ясухиро Хида представит на главной площади свою захватывающую мультимедийную инсталляцию, в которой используются сотни флуоресцентных волокон. Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу для всех поколений. В течение трех ночей гостей ждут цифровые проекции, световой дизайн, популярные маппинги и сайт-специфик инсталляции, концерты и перформансы, а также нестандартный фонтан или объекты, выставки иллюстраций и творческие мастер-классы для детей. В «Белой ночи» также примут участие студенты и преподаватели Академии исполнительских искусств, а посетители смогут посетить несколько обычно недоступных зданий. В этом году «Белая ночь» – это погружение в творчество мастеров словацкой и мировой художественной сцены, поднимающее множество актуальных для общества тем – экология, война, межличностный диалог, свобода творчества, тема общественного пространства, которая предложит живые танцевальные выступления, интерактивные звуковые инсталляции, литературу, текстильный дизайн и музыку.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом Абдул Арут. Наша дальнейшая программа будет посвящена теме использования искусственного интеллекта в сфере образования. А теперь подробнее. Советник министра образования Радослав Батю-Варга расскажет, каким образом министерство может помочь школам при внедрении искусственного интеллекта в процессе обучения. Гимназисты Лейф-Академии в Братиславе сами разработали правила использования искусственного интеллекта в их учебном заведении. Программа «Наставник в кармане» помогает учителям в их усилиях по повышению качества образования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Надеемся, друзья, что эта тема будет интересна не только учителям, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного прослушивания!
0: Радио Словакия International.

0: Искусственный интеллект, пожалуй, самая обсуждаемая тема сегодня, и о нем слышал практически каждый. Его влияние и присутствие в нашей жизни стремительно растут. Дискуссии часто сводятся к вопросу о том, станет ли искусственный интеллект лучшим или худшим инструментом, который мы когда-либо создали для человечества. Поскольку существуют определенные риски, особенно не всегда положительное влияние на молодежь, в частности, опасение того, что использование искусственного интеллекта может препятствовать развитию школьников и студентов самостоятельного мышления, что, в свою очередь, приводит к утрате базовых когнитивных навыков. Невозможно просто запретить молодежи использовать искусственный интеллект. А, как говорится, если не можешь победить, возглавь. Этим руководствуется Словацкое министерство образования, о чем мы поговорили с советником министра Радославом Батю Варгой.
1: Viacerými spôsobmi. Ten prvý je, že pomôže tvoriť pravidlá.
2: Министерство может помочь школам во внедрении инструментов ИИ несколькими способами. Во-первых, в разработке правил, во-вторых, в изменении образовательных программ с учетом появления искусственного интеллекта, чтобы учащиеся могли научиться разумно и безопасно использовать эти технологии и выработать с ними здоровые отношения.
1: Дальшим способом, каким может министерство помочь, и, самозрейме, же поможе взделывать самотных учителей.
2: Еще один способ, которым министерство может помочь, это, конечно же, помочь обучить самих учителей, потому что это новая технология для всех, включая нас в министерстве. И мы стараемся создать очень сильную систему поддержки для учителей, чтобы они могли справиться с появлением этой технологии. И последнее, самое непосредственное. Мы можем предоставить школам высококачественные и безопасные инструменты, чтобы каждый учитель в Словакии мог ими пользоваться. Это мы хотим сделать к концу текущего года. Мы хотим обеспечить всем учителям в Словакии доступ к высококачественным инструментам искусственного интеллекта.
0: С этой целью министерство разработало и начало осуществлять национальный план интеграции искусственного интеллекта.
1: Этот план достаточно ширше и комплекснейший.
2: План гораздо шире и более всеобъемлющий. Он охватывает все изменения в образовательных программах, отражающие тему искусственного интеллекта, повышение квалификации и компетенций учителей в этой области, а также обеспечение доступа к современным инструментам искусственного интеллекта для всех школ.
0: В этом году образовательное ведомство также поддержало кодекс использования искусственного интеллекта.
1: Самозрейме, тем, что это новая тема, так каждая школа сама муси неким способом с ним виспорядать.
2: Это естественно. Нельзя отрицать тот факт, что подавляющее большинство учеников и студентов уже используют эти инструменты. Поэтому важно, чтобы каждая школа разработала правила их использования. Как министерство, мы категорически не рекомендуем школам запрещать использование ИИ. Это бессмысленно. Даже если так, эти ученики и студенты будут их использовать, просто они не расскажут об этом школе, не скажут учителю. Гораздо лучше подготовить для каждой школы правила, которые больше всего подходят, чтобы использование инструментов ИИ было понятным и прозрачным. Например, этический кодекс или любой другой способ включения темы искусственного интеллекта в школьные правила могут в этом помочь.
0: По словам Радослава Батю Варги, развитие новой технологии было очень стремительным и быстрым. Поэтому задача министерства заключается в том, чтобы максимально облегчить школам переход к новой эре, в которой искусственный интеллект станет очень важной частью образования.
1: Мыслим си, что затял мы доказали держать крок с добой.
2: Я думаю, что до сих пор нам удавалось идти в ногу со временем. Словакия – это страна, которая очень активна в этом вопросе, если сравнивать с другими европейскими странами. Я верю, что мы будем и дальше добиваться успехов, конечно же, основываясь на отзывах, которые мы получаем и будем получать от школ.
0: Использование искусственного интеллекта – это одна из отраслей, где нельзя отставать ни на шаг, быть в курсе последних инноваций.
1: Это так. Умелая интеллигенция, жаль, або на счастье, або каколек поведет.
2: Верно. Искусственный интеллект, к сожалению или к счастью, это технология, которая очень быстро меняется. В определенной степени это влияет и на рекомендации министерства, на то, как мы должны обучать учителей, а также, как мы должны обучать школьников и студентов. Это не то же самое, как если мы написали учебники по химии 20 лет назад, и вы можете использовать их сегодня. Это не относится к искусственному интеллекту. В этой области мы должны быть гораздо, гораздо гибче.
0: Утверждает советник министра образования Радослав Батю Варга. В то время как Министерство образования готовит системные рамки и поддержку для школ, некоторые образовательные учреждения уже создают и используют собственные правила непосредственно на практике. Например, средняя школа Alif Academy разработала методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта с участием учащихся. Активное участие в этом приняли Матуш Бучко, на сегодняшний день уже выпускник школы, и старшеклассник Маты Хайдингер.
3: Это международная средняя школа, специализирующаяся на предпринимательском лидерстве и развитии характера. Она находится в Братиславе.
4: Для меня, если можно так как уже особенный прибег поведать, сделать, так для меня это был великий сенс.
3: Попасть туда было для меня большой мечтой еще 7 класса, когда наша учительница английского водила нас туда на экскурсию. Так что я просто влюбился в эту школу. Мне удалось туда попасть, и мое обучение подходит к концу.
0: Маты и Матуш были в числе тех учеников, которые разрабатывали правила использования искусственного интеллекта в школе.
3: Мы оба являемся членами дисциплинарной комиссии, которая состоит из учащихся и учителей. Мы рассматриваем случаи, когда ученик нарушит какое-то правило, установленное школой. Мы всегда выслушиваем учащегося, почему и как это произошло, какие выводы для себя он сделал, каковы последствия его поступка, как это повлияло на него самого, не отразилось ли негативным образом на всем классе или даже школе. Мы зарегистрировали увеличение числа случаев плагиаторства. Это был ноябрь 2024 года, когда произошел настоящий взрыв в использовании искусственного интеллекта. Учащиеся стали прибегать к его помощи при написании эссе. Поэтому мы решили разработать единые правила для гимназистов и учителей, которые помогут ориентироваться в мире искусственного интеллекта. И мы разработали 5-бальную шкалу, по которой разделили возможности использования искусственного интеллекта. Есть 5 разных уровней, начиная с полностью человеческой работы и заканчивая работой, выполняемой исключительно искусственным интеллектом с минимальным участием человека. Между ними несколько промежуточных уровней, где мы развиваем навыки грамматики и аргументации. Например, функция искусственного интеллекта включается при генерации идей. Например, при изучении корпоративного лидерства, где важен результат, а не сам процесс. Я бы добавил, что на самом деле правила основаны на навыках. Если цель – навыки написания эссе, то я не могу использовать искусственный интеллект. Если цель – изучение исторического периода, то искусственный интеллект можно использовать для викторин или других учебных пособий. Все зависит от того, какие компетенции развиваются.
0: Одно дело – разработать правила, другое – применять их на практике. Как восприняли внедрение шкалы использования искусственного интеллекта другие учащиеся?
4: Мислим си же добре, кое тому же вела школу.
3: Думаю, что хорошо, потому что многие школы движутся в направлении, где искусственный интеллект является чистым табу и вообще не может использоваться. Поэтому ученики нашей школы оценили возможность его использования в определенных ситуациях, когда он используется ответственно и правильно цитируется с соблюдением правил. Кроме того, эти правила были разработаны самими учениками, ведь комиссия состояла в основном из учеников, нас было 7 и 1 учитель. Так что идея исходила непосредственно от учеников, которые понимали, какую угрозу представляет собой искусственный интеллект, но в то же время и какой это мощный инструмент. Поэтому ученики, которые создали эти правила, будут им следовать.
0: Необходимо отметить, что внедрение правил использования искусственного интеллекта в школе оказалось полезным и для учителей.
5: Это помогло и самотным выучающим себя ориентировать в теме, как эту AI использовать.
3: Это помогло самим учителям сориентироваться в теме, понять, как использовать искусственный интеллект и на что следует обращать внимание. Я думаю, это пошло им на пользу. Некоторые прямо сказали, что некоторые проекты и задания могут включать использование искусственного интеллекта для какого-то конкретного этапа задачи, чтобы мы могли учиться. Например, на занятиях по словацкому языку у нас был проект, где мы сравнивали работу человека с работой искусственного интеллекта. На уроке мы сосредоточились на недостатках и преимуществах обоих подходов, и в этом случае нас фактически попросили использовать искусственный интеллект для этой работы, чтобы затем сравнить ее с нашей собственной работой.
0: По словам представителей школы, крайне важно было разработать правила не директивно, а в форме участия учащихся. Это, как они утверждают, помогло ученикам принять их, и после внедрения правил количество случаев плагиата в школе сократилось. Если мы хотим, чтобы ученики следовали этим правилам и считали их справедливыми, они должны сами их разработать. Эти правила не идеальны, их еще можно подкорректировать, но это правила, которые мы согласовали, и они работают, сообщило руководство школы.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Сегодня мы говорим о применении искусственного интеллекта в школах. Важную роль в данной области играют не только учащиеся, как помогли слышать в предыдущей части программы, но и сами учителя. Поэтому организация «Ментория» разработала инструмент «Наставник в кармане», который использует искусственный интеллект, чтобы помочь учителям развивать коммуникативные и педагогические навыки. Инструмент был разработан на основе более чем 10 тысяч часов наставничества над учителями в словацких школах. Говорит директор организации «Ментория» Вера Ласакова.
2: Ментория – незисковая организация, венуется развою учителей.
3: Ментория – это некоммерческая организация, занимающаяся развитием учителей, главным образом посредством наставничества, коучинга и супервизии. Мы делаем это потому, что верим, что качественный, профессионально компетентный и личностно развитый учитель – это основа лучшего будущего для нашей страны.
1: Каким образом «Ментория» может помочь учителям внедрить искусственный интеллект в школах?
2: Вытворили мы свой властный настрой в сотрудничестве с технологическим партнером.
3: В сотрудничестве с технологическим партнером мы разработали собственный инструмент, который помогает учителям в различных ситуациях. Например, если учитель работает с трудными, проблемными детьми в классе, с которыми ему иногда приходится вести сложные и непростые беседы, мы создали инструмент, позволяющий практиковать такие беседы в безопасной обстановке при индивидуальном общении. В нем используются созданные нами ИИ-персоны разных типов учеников. Вы общаетесь с этим учеником около 10-15 минут. И на основе модели компетенции, заложенных в ИИ, система оценивает, насколько успешно вы справились с разговором. Оказывается, после десятка подобных разговоров со своей ИИ-персоной первые результаты появляются в разговорах с реальными учениками. Таким образом, я отрабатываю навыки в безопасной обстановке, вижу, как реагирую, учусь контролировать свои эмоции, ну и затем в реальности, на практике я лучше справляюсь с ситуацией.
1: Упомянутый Верой Ласаковой инструмент называется «Ментор» или же «Наставник в кармане» и обладает рядом функций.
2: Одна и то же вас тренирует в том, как лучше разговаривать со студентством.
3: Во-первых, он обучает вас тому, как лучше общаться с учениками. Во-вторых, он выступает в роли наставника или, скорее, помогает вам осмыслить только что проведенный урок и возникшие проблемы. В-третьих, он предоставляет вам ИИ-коллегу, который будет преподавать часть учебной программы за вас на уроке и создаст большое пространство для того, чтобы учащиеся могли задавать вопросы, не теряли навыка задавать любые интересующие их вопросы, конечно же, в безопасной, защищенной среде, чтобы они не выходили за рамки материала и учебной программы, заданной учителем. Это три основные функции наставника в кармане, которыми может пользоваться учитель.
1: Как сказала Вера Ласакова, «Ментория» существует уже 13 лет, а инструмент «Наставник в кармане» впервые был представлен на педагогической конференции в Попраде в январе этого года. И с тех пор его опробовали 100 учителей. В следующем году организация планирует привлечь к его регулярному использованию не менее 500 учителей начальной и средней школы. Что говорят учителя, которые уже опробовали данный инструмент?
2: Маме спетну везбу, некоторые учителя нам коммуникуют уже.
3: Мы получаем отзывы. Преподаватели говорят, что наш инструмент делает общение более человечным, несмотря на то, что это искусственный интеллект. Это инструмент, который позволяет получить мгновенную обратную связь. И они очень ценят это, потому что знают, в чем преуспели, где потерпели неудачу, что можно улучшить в следующий раз. Таким образом, в режиме обучения они могут совершенствоваться благодаря этому инструменту.
1: Поскольку развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, и разработанный «Ментория» инструмент требует постоянного совершенствования.
2: Áno, tento produkt ďalej rozvíjame, vidíme aj na tých potrebách tých našich učiteľov, učiteľstva.
3: Мы продолжаем разработку этого продукта, учитываем потребности преподавательского состава, поэтому улучшаем некоторые функции. Например, сейчас работаем над перепроектированием наставника, который сопровождает учителя после урока, чтобы он мог помогать ему в различных выбранных видах деятельности и освоении учебных концепций, как на начальном, так и на продвинутом уровне.
1: Наставник Кармани помогает учителям по всей Словакии, не только в Братиславском крае. При этом Вера Ласакова не скрывает, что существуют и некоторые проблемы.
2: Мы впособимы по целом Словенску, поуживают в разных частях Словенска.
3: Мы работаем по всей Словакии. Наш инструмент используется в разных регионах. Мы даже несколько раз в этом году проводили обучение в средних профессиональных училищах, и там начали его использовать. Но, честно говоря, волна использования нарастает медленно. Мы обнаруживаем, что уже существуют определенные барьеры со стороны учителей. Конечно, это люди, которые невероятно перегружены и выполняют очень сложную работу. Поэтому мы терпеливы, мы ищем способы постепенно донести инструмент до этих людей. И, конечно же, благодаря Минобразования информация о нас есть на сайте ведомства, на который подписаны 5000 учителей, как единственном местном словацком проекте, который на данный момент действительно внедряет инструмент искусственного интеллекта в школы.
1: По словам директора Ментории, искусственный интеллект при правильной настройке может стать инструментом, позволяющим оказывать поддержку и наставничество большему числу учителей. Этот инструмент доступен 24 часа в сутки, значительно дешевле и может обеспечить высококачественную базовую поддержку, необходимую учителям для их профессионального роста, уверяет Вера Ласакова. Наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Желаю вам всего доброго. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания Охель Давид в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет из нашей жизни», заявил Пеллегрини. Словакия, Австрия и Чехия в рамках Славковского формата поддерживают страны Западных Балкан на их пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом в Подгорице заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Он прибыл в страну вместе со своими коллегами из Чехии и Австрии Петром Мацинкой и Беатой Майнл-Райзингер. По словам Бланара, Черногория на данный момент продвинулась дальше всех остальных стран-кандидатов в процессе интеграции. «Мы считаем, что именно Черногория должна подарить странам Западных Балкан новую надежду на то, что членство в ЕС достижимо, поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время», заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташков во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием принятия поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального совета Словацкой Республики. Учреждение этой памятной даты призвано отдать дань уважения историческим корням словацкой флаговой символики, связанным с событиями 1848 года и мобилизацией словацкого добровольческого корпуса. Введение новой памятной даты не меняет перечень государственных праздников или дней отдыха, пояснили депутаты от Словацкой национальной партии СНС, выступившие инициаторами данных поправок. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики запускает первый этап работы нового портала для оформления виз. Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур, заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла третье место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать второй крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с тремя звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
0: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио отмечает свое столетие. Поначалу радиостанция в Братиславе вещала лишь дважды в неделю, по вечерам во вторник и пятницу. К концу августа сотрудники радио доказали, что с помощью выездного оборудования могут вести трансляции не только из студии в правительственном здании. Во вторник, 31 августа 1926 года, в эфир вышла первая прямая трансляция танцевальной музыки из кафе «Астория» в исполнении популярного оркестра под управлением Йошко Пихика. Для расширения программы требовалось дождаться возвращения театральных и музыкальных артистов из летнего отпуска. Ежедневное вещание началось ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астории» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика и теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей второй по старшинству после британской BBC службой регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии – в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера Комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин, этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабалчику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабалчику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его 6-м членом, присоединившись к Ондрею Непеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушниковой, Агнесе Буржиловой и Карлу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и двукратный чемпион Европы был удостоен этой чести в минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непеле в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
3: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
1: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурм. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или, скорее, молодых спортсмена. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта. Был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей фигурному катанию в Братиславе. Среди них был Ондрей Напела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карола Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан. Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось, но он сумел воспитать из своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушикова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
2: Чехословацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциаций. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы, как государство, не разделились в 1993 году.
1: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
3: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
1: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию. Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабаучик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Сорок лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабаучик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабаучик. На самом деле я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы, поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программу. Поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабаучик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 86 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабаучика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабаучик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал. Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял шестое место на мировых мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, в соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабовчик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок в 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алойз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленицы, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
3: Так оно, отцови говорили, что это...
0: Моего отца называли современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сфера интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане, и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что
0: я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защите природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели. В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественность, деятельности, что охота и лесное хозяйство – это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатом и так далее. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст. И одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татар. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Я встречаюсь с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть? Зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился? Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим.
3: Я
0: активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания и не нужны в повседневной жизни. Человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру, или еловую, или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он, или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Нагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
3: Самозрейме, точили сме ай о тей неквитнуцей яблони.
0: Разумеется, в Нагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальдшнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальдшнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. И так мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальдшнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники — настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно — охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су заујмави люди, а робя наозај виникајуце веци.
0: Охотники и работники лесного хозяйства — удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей. От крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, 1000 тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашаком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания Охель Давид в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет из нашей жизни», заявил Пеллегрини. Словакия, Австрия и Чехия в рамках Славковского формата поддерживают страны Западных Балкан на их пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом в Подгорице заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Он прибыл в страну вместе со своими коллегами из Чехии и Австрии Петром Мацинкой и Беатой Майнл-Райзингер. По словам Бланара, Черногория на данный момент продвинулась дальше всех остальных стран-кандидатов в процессе интеграции. «Мы считаем, что именно Черногория должна подарить странам Западных Балкан новую надежду на то, что членство в ЕС достижимо, поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время», заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташково во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием принятия поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального совета Словацкой Республики. Учреждение этой памятной даты призвано отдать дань уважения историческим корням словацкой флаговой символики, связанным с событиями 1848 года и мобилизацией словацкого добровольческого корпуса. Введение новой памятной даты не меняет перечень государственных праздников или дней отдыха, пояснили депутаты от Словацкой национальной партии СНС, выступившие инициаторами данных поправок. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики запускает первый этап работы нового портала для оформления виз. Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. «Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур», заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла третье место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать второй крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с тремя звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
0: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио отмечает свое столетие. Поначалу радиостанция в Братиславе вещала лишь дважды в неделю, по вечерам во вторник и пятницу. К концу августа сотрудники радио доказали, что с помощью выездного оборудования могут вести трансляции не только из студии в правительственном здании. Во вторник, 31 августа 1926 года, в эфир вышла первая прямая трансляция танцевальной музыки из кафе «Астория» в исполнении популярного оркестра под управлением Йошко Пихика. Для расширения программы требовалось дождаться возвращения театральных и музыкальных артистов из летнего отпуска. Ежедневное вещание началось ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астория» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика и теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей второй по старшинству после британской BBC службой регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии – в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера Комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин, этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его 6-м членом, присоединившись к Ондрею Непеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушиковой, Агнесе Буржиловой и Каролу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и двукратный чемпион Европы был удостоен этой чести в минувшую субботу 26 сентября во время проведения мемориала Ондрея Непеле в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
3: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
1: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурм. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или скорее молодых спортсменов. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта, был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1912 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей фигурному катанию в Братиславе. Среди них был Ондрей Непела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карола Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан.
3: Хотел быть поводне сам, добрым красокоршлером.
1: Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось, но он сумел воспитать из своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-х-50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушикова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
4: Чехословацкий звезд, покиал экзистовал, покиал я сум теда...
2: Словацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциаций. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы, как государство, не разделились в 1993 году.
1: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
3: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
1: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию. Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабовчик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Сорок лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабаучик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабаучик. На самом деле, я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы, поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программу. Поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабаучик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 86 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабаучика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабаучик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал. Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял 6-е место на мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, в соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабаучик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок в 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алоизом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алоиз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленицы, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
3: Так, ано, отцови говорили, же то е...
0: Моего отца называли современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сферой интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что когда...
0: Я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защитника природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели. В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественности, что охота и лесное хозяйство — это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатом и так далее. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст, и одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татр. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Я встречаюсь с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть? Зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился? Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим.
3: Я
0: активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания не нужны в повседневной жизни. Человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру, или еловую, или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он, или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Нагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
3: Самозрейме, точили сме ай о тей неквитнуцей яблони.
0: Разумеется, в Нагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальдшнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальдшнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. Итак, мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальдшнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники – настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно – охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су зауймави люди, а робя наозай виникаюце веци.
0: Охотники и работники лесного хозяйства – удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей. От крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, 1000 тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашеком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания «Охель Давид» в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет из нашей жизни», заявил Пеллегрини. Словакия, Австрия и Чехия в рамках Славковского формата поддерживают страны Западных Балкан на их пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом в Подгорице заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Он прибыл в страну вместе со своими коллегами из Чехии и Австрии Петром Мацинкой и Беатой Майнл-Райзингер. По словам Бланара, Черногория на данный момент продвинулась дальше всех остальных стран-кандидатов в процессе интеграции. «Мы считаем, что именно Черногория должна подарить странам Западных Балкан новую надежду на то, что членство в ЕС достижимо, поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время», заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташков во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием принятия поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального совета Словацкой Республики. Учреждение этой памятной даты призвано отдать дань уважения историческим корням словацкой флаговой символики, связанным с событиями 1848 года и мобилизацией словацкого добровольческого корпуса. Введение новой памятной даты не меняет перечень государственных праздников или дней отдыха, пояснили депутаты от Словацкой национальной партии СНС, выступившие инициаторами данных поправок. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики запускает первый этап работы нового портала для оформления виз. Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. «Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур», заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла третье место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать второй крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с тремя звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
0: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио

0: То есть ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астории» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика-теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей второй по старшинству после британской BBC службой регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии – в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера Комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин, этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Спорт.
1: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его 6-м членом, присоединившись к Ондрею Нетеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушниковой, Агнесе Буржиловой и Карлу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и двукратный чемпион Европы был удостоен этой чести в минувшую субботу 26 сентября во время проведения мемориала Ондрея Нетеле в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
3: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
1: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурм. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или, скорее, молодых спортсменов. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта, был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей фигурному катанию в Братиславе. Среди них был Ондрей Непела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карла Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан.
3: Хотел быть поводне сам, добрым красокоршлером.
1: Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось.

0: сделать. Но он сумел воспитать из своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушикова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
1: Чехословацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциаций. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы, как государство, не разделились в 1993 году.
0: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
2: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
0: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию. Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабаучик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Сорок лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабаучик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабаучик. На самом деле я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы, поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программу. Поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабаучик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 86 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабаучика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабаучик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал. Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял 6-е место на мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабаучик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок в 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алоизом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алоиз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленицы, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
3: Так оно, отцови говорили, что это...
0: Моего отца называли современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сфера интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что кедиси...
0: Я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защитника природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели. В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественности, что охота и лесное хозяйство — это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатом и так далее. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст, и одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татр. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Я встречаюсь с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть? Зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился? Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим.
3: Я
0: активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания не нужны в повседневной жизни. Человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру, или еловую, или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он, или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Нагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
3: Самозрейме, точили сме ай о тей неквитнуцей яблони.
0: Разумеется, в Нагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальчнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальчнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. Итак, мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальчнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники – настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно – охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су зауймави люди, а робя наозай виникаюце веци.
0: Охотники и работники лесного хозяйства – удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей. От крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, тысячи тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашеком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутя.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Пожилые люди заслуживают уважения и достойной жизни, а не предвыборного политического торга. Об этом заявил в четверг президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения Центра социального обслуживания «Охель Давид» в Братиславе. Глава государства подчеркнул, что пожилые люди – это поколение, которое своим жизненным путем и трудом внесло вклад в строительство Словакии. По словам президента, визит в упомянутое учреждение социального обслуживания имел особое значение, поскольку там проживают представители еврейской общины, пережившие ужасы Холокоста и Второй мировой войны. Это также люди, которые помогали восстанавливать нашу страну после войны. Поэтому они заслуживают не только нашего уважения и благодарности, но и того, чтобы оставаться неотъемлемой частью нашего общества, отметил он. По случаю Международного дня пожилых людей президент подчеркнул важность солидарности между поколениями. «Я твердо верю, что словацкое общество будет воспринимать пожилых людей как свою неотъемлемую часть и что столь необходимая солидарность поколений не исчезнет из нашей жизни», заявил Пеллегрини. Словакия, Австрия и Чехия в рамках Славковского формата поддерживают страны Западных Балкан на их пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом в Подгорице заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Он прибыл в страну вместе со своими коллегами из Чехии и Австрии Петром Мацинкой и Беатой Майнл-Райзингер. По словам Бланара, Черногория на данный момент продвинулась дальше всех остальных стран-кандидатов в процессе интеграции. «Мы считаем, что именно Черногория должна подарить странам Западных Балкан новую надежду на то, что членство в ЕС достижимо, поскольку этот процесс затянулся на очень долгое время», заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства. Ученица, пострадавшая во время нападения с ножом в начальной школе в населенном пункте Сташков во вторник 29 сентября, скончалась в четверг 1 октября. Об этом сообщил председатель парламента Рихард Раши во время пленарного заседания Национального совета Словацкой Республики. Девочка стала второй жертвой нападения. Ранее на месте происшествия от полученных ранений скончалась 61-летняя учительница. Еще одна пострадавшая учительница была госпитализирована. Парламент почтил память учительницы минутой молчания. Министр юстиции Борис Суско приветствует принятие Национальным советом Словацкой Республики нового гражданского кодекса. Он охарактеризовал его как современный документ, отвечающий актуальным потребностям и не уступающий аналогичным кодексам других европейских стран. Министр поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за этот закон, и выразил удовлетворение тем, что крупнейшая за 60 лет реформа словацкого частного права не стала заложницей политики. Об этом он заявил в своем выступлении перед Национальным советом. В Словакии вводится новая памятная дата – День государственного флага Словацкой Республики, который будет отмечаться 18 сентября. Это решение стало следствием принятия поправок к закону о государственных праздниках, днях отдыха и памятных датах, одобренных в четверг депутатами Национального совета Словацкой Республики. Учреждение этой памятной даты призвано отдать дань уважения историческим корням словацкой флаговой символики, связанным с событиями 1848 года и мобилизацией словацкого добровольческого корпуса. Введение новой памятной даты не меняет перечень государственных праздников или дней отдыха, пояснили депутаты от Словацкой национальной партии СНС, выступившие инициаторами данных поправок. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики запускает первый этап работы нового портала для оформления виз. Его цель – сделать процесс подачи заявлений на получение национальных виз Словакии более прозрачным и эффективным. С 1 октября словацкие университеты и научно-исследовательские учреждения смогут пользоваться этим порталом. «Запуская новый визовый портал, мы стремимся создать более прозрачную и эффективную систему, упрощающую процесс подачи заявлений на получение национальной визы для тех, кто приезжает в Словакию на учебу для проведения исследований или работы. Это представляет собой адресную помощь определенным группам заявителей и одновременно очередной шаг модернизации визовых процедур», заявил министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева заняла третье место в гонке среди девушек до 23 лет на чемпионате Европы в Любляне. Спортсменка из Соблахова выступала в статусе действующей чемпионки мира и считалась главной фавориткой, однако завоевать второй крупный титул подряд ей не хватило самой малости. Бело-синяя майка с тремя звездами в итоге досталась швейцарской гонщице Маре Винтер.
0: Тема дня.
2: Как известно нашим постоянным слушателям, в этом году Словацкое радио отмечает свое столетие. Поначалу радиостанция в Братиславе вещала лишь дважды в неделю, по вечерам во вторник и пятницу. К концу августа сотрудники радио доказали, что с помощью выездного оборудования могут вести трансляции не только из студии в правительственном здании. Во вторник, 31 августа 1926 года, в эфир вышла первая прямая трансляция танцевальной музыки из кафе «Астория» в исполнении популярного оркестра под управлением Йошко Пихика. Для расширения программы требовалось дождаться возвращения театральных и музыкальных артистов из летнего отпуска. Ежедневное вещание началось ровно 100 лет назад, 2 октября 1926 года. А уже на следующий день в эфире прозвучала знаменитая опера Джузеппе Верди «Травиата», транслируемая прямо из Словацкого национального театра. Сигнал от кафе «Астория» Словацкого национального театра передавался на передатчик по телефонным линиям. Анализу присутствия оперы в радиовещании посвящена работа известного оперного критика и теоретика Милослава Благинки. Автор рассматривает роль оперы в первое десятилетие работы радиожурнала, исторической чехословацкой радиокомпании, ставшей второй по старшинству после британской BBC службой регулярного радиовещания в Европе. Компания начала свою деятельность в Праге в 1923 году, а в Словакии в 1926. Прямые радиоэфиры оперных спектаклей проводились до 50-60 раз в год. Первая трансляция из театра в Кошице состоялась в июне 1927 года. В эфир вышла оперетта «Орфей в аду». Автор выделяет наиболее значимые трансляции постановок Пражского национального театра и Словацкого национального театра в Братиславе, отмечая общенациональные трансляции спектаклей оперной труппы Словацкого национального театра под управлением Оскара Нидбала в Праге, а также уникальную трансляцию оперы «Проданная невеста» в исполнении Парижского театра «Опера Комик». Специализация программ началась уже в первое десятилетие радиовещания. Появились передачи, рассчитанные на школьников, рабочих, женщин, этнические меньшинства и верующих. Следуя примеру пражской станции «Радиожурнал», братиславский филиал в октябре 1926 года включил, например, в сетку вещания программы для фермеров. На Рождество 1926 года в программе братиславского радиовещания появилась и первая радиопостановка. Но об этом мы расскажем в наших будущих передачах.
1: Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем. У микрофона братиславской студии ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко. За звукооператорским пультом работает Никита Храмичев. Вначале несколько слов, о чем вы можете узнать далее. Нашу сегодняшнюю спортивную программу мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который в минувшую субботу был удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Алойзом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, основную часть сегодняшней спортивной программы мы посвящаем Йозефу Сабаучику, который был введен в зал словацкого фигурного катания. Он стал его 6-м членом, присоединившись к Ондрею Нетеле, Хилде Мудрой, Фелиситас Бабушиковой, Агнесе Буржиловой и Карлу Дивину. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево и двукратный чемпион Европы был удостоен этой чести минувшую субботу 26 сентября во время проведения мемориала Ондрея Нетеле в Братиславе. В нашей спортивной рубрике мы также поговорим об истории зарождения фигурного катания в Словакии. В виде спорта, который на протяжении десятилетий приносил нашим болельщикам множество побед мирового уровня. С этого мы и начнем. Первые конькобежные клубы были основаны в Словакии во второй половине 19 века. Зарождение словацкого фигурного катания восходит к временам Второй мировой войны. Международное фигурное катание к тому времени уже было относительно развито, рассказывает спортивный журналист и обозреватель Станислав Щепан.
3: Таким, можно, отцом или закладателем корчлования на Словенску был...
1: Возможно, отцом или основателем фигурного катания в Словакии был господин Йозеф Штурн. Он был энтузиастом этого вида спорта и сумел в той или иной степени вдохновить других последователей, или, скорее, молодых спортсменов. Изначально он был офицером, занимавшимся ледовыми видами спорта, был также лыжником и занимался разнообразными зимними видами спорта. Многие по праву называют госпожу Хилду Мудру матерью словацкого фигурного катания. Уроженка Вены, она вышла замуж за спортивного редактора Йозефа Мудрого в 1912 1947 году. После того, как ее муж получил травму, она начала тренировать детей в фигурном катании в Братиславе. Среди них был Ондрей Непела, которому она помогла завоевать золотую олимпийскую медаль и стать самым успешным словацким фигуристом в истории. Антон Дивин, отец серебряного призера 1960 года в Сквовеле Карола Дивина, также был видной фигурой в ранний период словацкого фигурного катания. Вновь говорит словацкий спортивный комментатор Станислав Щепан.
3: Хотел быть поводне сам, добрым красокорчлером.
1: Изначально он хотел сам стать хорошим фигуристом, чего ему не удалось, но он сумел воспитать и своего сына очень успешного спортсмена и фактически заложил основы более прогрессивного подхода к фигурному катанию где-то в конце 1940-х-50-х годов. Чехословацкая ассоциация фигурного катания была основана в 1945 году. Вот что по этому поводу в архивном интервью словацкого радио рассказала Фелиситас Бабушикова, в прошлом уважаемая судья Международного союза фигуристов, а также основательница мероприятия, посвященного памяти Ондрея Непелы.
2: Словацкая ассоциация фигурного катания, пока она существовала и пока я принимала в ней активное участие, фактически состояла из чешской и словацкой ассоциации. Мы существовали как Словацкая ассоциация фигурного катания в качестве независимого подразделения. И у нас всегда были свои собственные чемпионаты. У нас был чемпионат Словакии, у чехов чемпионат Чехии. А участники, прошедшие квалификацию на этом чемпионате, участвовали в чемпионате Чехословакии. Так было много лет, пока мы, как государство, не разделились в 1993 году.
1: Одним из тех, кто преобразовал фигурное катание в научно обоснованный вид спорта, был Иван Мауэр, рассказывает Станислав Щепан.
3: Человек, который засветил тому-то спорту власне целый живот.
1: Он был человеком, посвятившим всю свою жизнь этому виду спорта, и он первым начал изучать фигурное катание с научной точки зрения. Например, он измерял высоту прыжков, вычислял, сколько времени нужно находиться в воздухе с момента отрыва от льда, чтобы выполнить двойную, тройную или четверную ротацию.
3: Припадне, что говорит о ротации.
1: Звездой чехословацкого фигурного катания 1980-х годов был Йозеф Сабаучик, легендарный спортсмен, награжденный президентом Пеллегрини в начале этого года орденом Людовита Штура первой степени за развитие спорта и продвижение доброго имени Словацкой Республики за рубежом. На мероприятии, посвященном вручению премии «Спортсмен года» 19 января 2026 года, зрители в Словацком национальном театре встретили его бурными овациями. Фигурист Йозеф Сабаучик получил награду «Легенда спорта». В минувшую субботу, 26 сентября, во время проведения мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, был Сабаучик удостоен чести введения в зал славы словацкого фигурного катания. Сорок лет назад, 31 января 1986 года, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Копенгагене произошло событие, навсегда изменившее этот вид спорта. Йозеф Сабаучик первым в истории выполнил четверной прыжок на соревнованиях мирового уровня. Он долго готовился к этому историческому подвигу, и решение рискнуть не было случайным, рассказывает Йозеф Сабаучик. На самом деле я впервые попробовал выполнить четверной прыжок тулупа в 1981 году, но я выполнял его на тренировках только тогда, когда чувствовал себя хорошо. Потому что в то время никому из нас, фигуристов, он был не нужен на соревнованиях. Тренер Буржилова поддерживала меня просто для того, чтобы проверить, способен ли я вообще выполнить этот прыжок. Но уже в 1986 году я тренировался с намерением, чтобы выполнить его на соревнованиях. План был прост. Если я успешно выполню первые два прыжка во время произвольной программы, то попробую четверной. На самом деле, речь шла о защите титула чемпиона Европы, поэтому я не мог сильно рисковать. Однако мне повезло, что ранее я выиграл обязательную и короткую программу. Поэтому у меня был определенный запас сил, позволяющий мне рисковать в произвольной программе. Сабаучик завоевал бронзу на зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, выиграл чемпионаты Европы в 1985 и 1986 годах. Вторым словаком в истории, выполнившим четверной прыжок после Сабаучика, является 20-летний Адам Хагара. Йозеф Сабаучик, внимательно следивший за развитием карьеры нашего юного фигуриста, по этому поводу сказал. Адам наконец-то решился прыгать четверной тулуп, с чем я его от всей души поздравляю. Я очень надеюсь, что он продолжит в том же духе. Он очень талантливый парень, и мне нравится наблюдать за его выступлениями. Однако на мировых соревнованиях то, что делают современные фигуристы, просто невероятно. Пробиться среди них будет довольно сложно. Словацкий фигурист Адам Хагара занял 6-е место на мемориале имени Ондрея Непелы в Братиславе, соревнованиях, в ходе которых Йозеф Сабаучик был введен в зал славы словацкого фигурного катания. Победителем стал российский фигурист Евгений Семененко, выступавший в нейтральном статусе. Судьи оценили его выступление в 292,9 балла.

0: Победитель Семененко чисто исполнил 4 четверных прыжка и одержал победу с преимуществом более чем в 13 баллов над итальянцем Даниэлем Граслем. Состав первой тройки остался неизменным по сравнению с результатами короткой программы. Третье место занял представитель Казахстана и действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров. Гагара начал новый сезон, не включив в программу прыжок 4 оборота. Обе свои программы он представил перед восторженной домашней публикой. В начале произвольной программы он чисто исполнил сложный каскад из 3 прыжков, за исключением тройного акселя, выполненного с недокрутом. Помимо прочего, наш молодой фигурист начал очередной семестр обучения в университете. Мы будем следить за всеми ключевыми выступлениями нового сезона и радоваться как малым, так и большим успехам этой восходящей звезды словацкого фигурного катания.
1: Радио Словакия International.
0: Теперь мы приглашаем вас, дорогие слушатели, познакомиться с Алоизом Кашаком, человеком, чье имя связано не только со Словацкой охотничьей палатой, но и с известной словацкой телепередачей об охоте.
2: Алоиз Кашак родился в 1962 году в поселке Смоленицы, расположенном прямо в сердце Малых Карпат. Неподалеку его отец работал хранителем музея имени Юрая Фандли, место, где и по сей день можно встретить яблони, которые плодоносят, никогда не зацветая. Юрай Фандли был одним из ведущих писателей эпохи словацкого просвещения. Он создал несколько обучающих книг для народа в области хозяйственной деятельности, например, «Исполнительный домашний хозяин и земледелец» и «Словацкий пчеловод».
3: Так оно, отцови говорили, что это...
0: Моего отца называли современным Фандли. Он сыграл ключевую роль в создании музея в том самом приходском доме священника в поселке Нагач, где когда-то служил Фандли. Поначалу в здании местной администрации, или точнее в культурном центре, существовала лишь мемориальная комната, но впоследствии все здание дома священника было отреставрировано и приспособлено для размещения музея Юрая Фандли. Сфера интересов моего отца были плодовые деревья, пчеловодство и садоводство. Ему даже удалось найти и сохранить ту самую нецветущую яблоню, которую описывал в своих книгах Фандли. Весь сад, ныне являющийся частью этого музея, был создан им. Он сохранил там некоторые старинные сорта, а теперь его дело продолжает общественная организация из поселка Нагач. Полагаю, я многое от него перенял. И пчеловодство, и охоту, и садоводство. Я искренне считаю, что отец был удивительным человеком в этом плане, и рад, что кое-что из этого передалось и мне.
2: В Смоленице, поселке, расположенном среди Малых Карпат, откуда вы родом, тоже есть лесное хозяйство, так неужели эти леса настолько вас пленили, что вы решили посвятить им свою жизнь?
3: Так, я тоже викнем так говорить, что когда...
0: Я часто вспоминаю историю о том, как в детстве у меня взял интервью корреспондент журнала «Рогач», популярного в то время издания. Это была рубрика, в которой дети из городов и деревень рассказывали, кем хотят стать, когда вырастут, и я заявил, что мечтаю работать в зоопарке. Этот случай мне запомнился, и вся семья любила подшучивать надо мной по этому поводу. Но на самом деле меня уже тогда связывала с животными глубокая привязанность. Я всю жизнь хотел стать лесничим. И хотя вся моя семья, и родители, и братья с сестрами были учителями, я твердо решил посвятить себя лесному делу.
2: Сегодня многие знают вас как популяризатора охоты, охраны лесов и всего, что с этим связано. В частности, благодаря передаче, которая выходит в эфир на одной из станций словацкого телевидения. Как получилось, что вы, продолжая бывать в лесу, решили пойти дальше, делиться знаниями с окружающими и помогать менять образ охотника, превращая его из того, кто приходит в лес ради наживы, в защитника природы?
3: Так, мы это уже делаем 26-й год с коллегами.
0: Мы с коллегами занимаемся этим делом уже 26 лет. Примерно 27 или 28 лет назад, возможно, под впечатлением от Дней Святого Губерта в деревне Святой Антон, общенационального праздника охотников, мне захотелось организовать нечто подобное в нашем охотничьем обществе, поскольку в нашем регионе ничего подобного не проводилось. Так я организовал мессу в честь Святого Губерта и охотничий праздник в охотничьем обществе «Прячин». Мы проводили это мероприятие в течение 2 лет. Спустя 2 года ко мне обратились представители словацкого телевидения с предложением запустить телепередачу об охоте, создаваемую совместно с сообществом рыболовов. Мы попробовали, но вскоре поняли, что охоту невозможно популяризировать или даже просто обсуждать в отрыве от лесного и в определенной мере сельского хозяйства. По сути, речь идет об управлении сельскими ландшафтами. В итоге появилась телепередача, выходящая в эфир раз в 2 недели. В этой телепередаче, которую мы выпускаем в эфир уже 26 лет, мы стремимся, как вы и сказали, показать общественность деятельности, что охота и лесное хозяйство – это не хищническое отношение к природе, а подлинное служение обществу. Недавно, когда я во второй раз баллотировался на пост вице-президента Словацкой охотничьей палаты, для избирательного собрания нужно было подготовить презентацию о кандидатах. Меня попросили написать краткую справку о себе, чтобы представить меня делегатом и так далее. Я не собирался ничего писать. В конце концов, люди знают меня и мою работу. Но коллеги поручили искусственному интеллекту написать обо мне текст, и одна из предложенных им идей мне очень понравилась. Искусственный интеллект меня охарактеризовал как человека, сглаживающего противоречия между защитниками природы, охотниками и работниками лесного хозяйства, того, кто стремится помочь им найти общий язык и перейти от мелких закулисных расприй к по-настоящему плодотворному сотрудничеству.
2: Вы, безусловно, бывали в родных краях у подножия Малых Карпат со своей телепередачей о природе и охоте, но, вероятно, и всю Словакию сколесили вдоль и поперек.
3: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko.
0: За последние 26 лет эта телепередача позволила нам объехать весь регион, от Шумавы до Татр. Мы посещаем и Чехию, однако в Словакии мы стремились прежде всего познакомить широкую аудиторию с деятельностью лесничих, охотников, специалистов по охране природы, пчеловодов и всех тех, кто взаимодействует с окружающей средой, выполняя управленческие функции. Что касается природы, и это мое личное мнение, которое постоянно находит подтверждение, мы не можем смотреть на нее сквозь призму 21 века так, словно люди еще не успели существенно вмешаться в протекающие в ней процессы. Было бы верхом лицемерия просто стоять в стороне и наблюдать, полагая, что природа сама со всем справится. В действительности же эти природные процессы занимают невероятно много времени, во многих отношениях охватывая целые поколения. Это касается всего, что происходит сейчас. От изменения климата до обезлесения, вызванного различными природными явлениями, будь то ураганы или нынешняя засуха. Ведь все это повлечет за собой поистине катастрофические последствия. Я встречаюсь с лесоводами, экспертами высочайшего уровня, учеными и исследователями. Недавно проходила конференция, посвященная судьбе горных экосистем, разрушенных ветровалами и последовавшим за ними нашествием короеда. Собравшиеся там специалисты представляли собой настоящий интеллектуальный цвет отрасли. Мы все это знаем, но меня поражает другое. Даже располагая научно обоснованными данными, мы все равно поддаемся эмоциям и твердим, что природа как-нибудь справится сама и что нам не следует вмешиваться. Мол, зачем туда лезть? Зачем заниматься лесовосстановлением или заботиться о природе, если раньше о ней никто не заботился? Подобный подход равносилен тому, чтобы пилить сук, на котором мы сидим.
3: Я
0: активно занимаюсь просветительской работой с детьми. Мы с женой и сыном организовали своего рода дневной лагерь, через который за лето проходит около сотни ребят. К нам приходят школьные классы, и мы стараемся приобщить их к охотничьей культуре и знаниям о лесе. Объясняем, например, как происходит круговорот воды в природе, и все в таком духе. Но я все больше сомневаюсь в пользе этих занятий, ведь дело не только в детях. Порой учителя выглядят даже более изумленными, чем их ученики, когда я показываю им, скажем, рок. Пусть такие знания не нужны в повседневной жизни. Человеку все же стоит иметь о них хотя бы общее представление. А дети часто смотрят на меня с недоумением, пытаясь вспомнить, у каких животных бывают рога. Они с удивлением узнают, что в словацких лесах обитают муфлоны. Или спрашивают, бывают ли у елей шишки. Кажется, старый добрый здравый смысл понемногу утрачивается. В этом году я впервые встретил детей, которые, когда я протягивал им какой-нибудь предмет, например, череп дикого кабана, оленей рог, лисью шкуру или еловую или пихтовую веточку, спрашивали, настоящий ли он или создан искусственным интеллектом. Честно говоря, мне стало грустно, ведь нынешнее поколение детей действительно теряет способность отличать реальную жизнь от искусственного интеллекта.
2: Давайте на мгновение вернемся в ваши родные края. Вы наверняка до сих пор бываете в родных Смоленицах, а также в поселке Нагач, где в детстве черпали столько вдохновения, глядя на отца.
3: Самозрейме, точили сме ай о тей неквитнуцей яблони.
0: Разумеется, в Нагаче мы также сняли сюжет об одной из разновидностей яблони, которая не цветет, но приносит плоды. Это был один из наших первых репортажей. Мы выпустили его в эфир весной, в те времена, когда охота на вальдшнепа была еще в порядке вещей. Для охотников вальдшнеп – символ весны. И в Словакии этот ритуал встречи весны был, по сути, важным общественным событием для охотничьего сообщества. И так мы с братом, вместе с братьями Имбергер, чей отец был известным автором публикации о лесном хозяйстве, оказались в лесничестве в деревне Хтелница в Малых Карпатах. Мы приехали туда поохотиться на вальдшнепа. Эта передача имела огромный успех у зрителей. Словацкое телевидение по сей день время от времени показывает ее, доставая из архивов. Для меня было невероятно волнительно снимать такую прекрасную программу в родных краях. Мы с камерами исколесили Словакию вдоль и поперек, с юга на на север и запада на восток. Бесчетное количество раз. Теперь мы могли бы ориентироваться здесь практически закрытыми глазами. И я этому очень рад, ведь мы встречаем таких интересных людей. Лесники — настоящие профессионалы высочайшего класса, будь то сотрудники государственных служб или частного сектора. То же самое можно сказать и об управляющих охотничьими угодьями. Знаете, среди них встречаются представители самых разных профессий. Это поистине широкий круг людей, которых объединяет одно — охота. Это не просто хобби, это образ жизни.
3: То су заујмави люди, а робя наозај виникајуце веци.
0: Охотники и работники лесного хозяйства — удивительные люди, выполняющие по-настоящему важную работу. Например, Словацкая охотничья палата запустила инициативу под названием «Сохраним воду». И этим летом мы на собственном опыте убедились, насколько это важно. Ведь если не управлять водными ресурсами в природной среде грамотно, это обернется бедой для всех обитателей. От крошечного муравья до величественного оленя. Еще одна инициатива носит название «Чистые охотничьи угодья», «Чистая природа». Она возникла из-за того, что мне надоело видеть канавы, заваленные мусором, во время обхода наших угодий. И в итоге мы превратили эту идею в общенациональную кампанию. Если не ошибаюсь, она проводится уже 7-й год. И за это время охотники добровольно вывезли с территории, а значит и из природной среды, 1000 тонн отходов. К этому движению присоединились муниципалитеты, пожарные, туристы, школы и многие другие. Таким образом, охотники и лесничие действительно приносят огромную пользу. И все же, на мой взгляд, этот вклад по-прежнему недооценивается широкой общественностью.
2: Мы побеседовали с Алоизом Кашеком, чье имя ассоциируется прежде всего со Словацкой охотничьей палатой, а также с телевизионной передачей на словацком телевидении и многочисленными другими инициативами по поддержке охотничьего и лесного хозяйства.
0: Дорогие радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Никита Храмичев и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.